0: Септе маши, не сун кёрчео. Осипело.
1: Уху! Матоли, что это?
2: Маши чиво-то, как айда. На сая тостита. Чизы чизырка, конечно, я там же.
1: А?
2: А! Ты пушал другой. Не.
1: А, юида.
2: Ты.
1: Чагашиджи, ты думал бы?
2: Да, баба, на ясу.
1: А.
3: На цука ты ли гоши?
1: О, там ты нюрзел, ты вина, то вот и да. Не мы не совсем сильно, сильно сам тут лево.
3: Каши,
1: 当我记得你们女生是急了，我就叫我再擦出毒，救你母亲这个坏口子。哇，这又比毒马了噻！我这，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他们说叫我，他们你去接了，我是哪里来的？八卦四处浪波涛。
4: 三个开发商给八百里的内置原则，预防八股脏水坑了偏大，也冲高了偏子，日本面板吹得上偏。